0: постели бобьем.
1: Это знаем.
0: А ну это мы убрали. А ну давайте. А ну, начинайте, как вы.
1: Я что ли? Ну кто ж цвет?